0: 据中国商务部公告，2025年的第87号，在澳大利亚牛肉进口数量达到规定的数量百分之百的第三天开始，就是6月20号的零点起，中国从澳大利亚进口牛肉将在现行适用的关税税率基础上加征50%的关税。俄罗斯东盟建立。 关系35周年纪念峰会6月17到19号在喀山市举行，俄罗斯总统普京18号在峰会上发言，对美国和伊朗签署谅解备忘录表示欢迎。
1: приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения. Полагаем, что тот факт, что документ подписан был главами государств, господином Трампом и господином Пашиняном, тоже дают основания рассчитывать на то, что это будет документ, который ляжет, серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей. Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках.
0: 同样出席峰会的俄罗斯总统助理乌沙科夫透露，美国总统特使维特科夫以及库什纳将在近日访问俄罗斯，具体日期未定。特朗普在出席G7峰会期间表示，随着美伊结束战争的框架协议基本达成，美国政府将把重心转向推动俄乌战事终结。 乌沙科夫指出，乌克兰问题成为七国集团峰会上的讨论核心，但特朗普似乎被灌输许多无意的想法。